А в Фрайбург без пенсии гуляешь, летаешь, не умею на кума. Не умею на кума. Может, бахтом, а когда стоишь на кума, а он на сзади ухачу еще идет.

А украй без пенти гараешь, летаешь, не умею на кума. Не умею на кума. Можешь бахтом, а галя сейчас не ушла, а он сейчас азади ухачу шейку.

А куда бы без пенсии гадаешь, летаешь, не умлей на кума. Не умлей на кума. Может, бахтом, а когда стоишь на кушу, а он на азаде ухачу еще идет.